0: Эминем от Wake Up Show.
1: Мне очень плохо без тебя. Давай поговорим, пожалуйста.
2: Скоро еще и порча начнет действовать.
3: Этого не может быть. Этого не может быть.
0: Wake Up Show. На новом радио.

0: ka maluhina fiafi ko nā kāinga ia te umari e au te lautoka e avatu i te waha ki siko tō e whanganotu umauma i te laimi o Paneti. Kai tā fito ke heanga e mōwhaka fiafia i esi ipotu urumatu a uvea nei pe amufutu nai whanganomai ki te le o te lātio i te pongpongine.
1: Зацепин сохранил эффектный куплет оригинала и добавил новый припев. Песня идеально вписалась в сцену, где героиня Светланы Светличной соблазняет героя Юрия Никулина. Ее текст – пародия на шаблонные любовные композиции. Однако худсовет усмотрел в ней пропаганду разврата, поэтому на пластинке со звуковой дорожкой трек вышел без вокала, как инструментальное танго. Позже песню исполняли и другие артисты, в том числе Наташа Королева. Любопытно, что в титрах фильма имя Аиды Ведищевой не указали, хотя на пластинках ее исполнение фигурировало.
2: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Фильм «Ох уж это Настя» вышел в 1972 году. Его сценарий, рассказывающий о девочке Насте с богатым воображением, написала Валентина Спирина. Режиссер Юрий Победоносцев решил, что в картине должна прозвучать волшебная песня. Текст к ней создал поэт Юрий Энтин, уже известный по работе над бременскими музыкантами. По сценарию Настя дружила с мультяшной пантерой, но Энтин долго не мог подобрать подходящие строки. Вдохновение пришло неожиданно. Поэт прочитал в газете забавную заметку о северном олене, который забежал в город, и сразу сочинил стихи. Музыку написал композитор Евгений Крылатов, с которым Энтин уже сотрудничал ранее. Когда

0: впала в немилость у руководства Гостелерадио. За «Лесного оленя» Юрий Энтин получил свою первую премию. Так песня, родившаяся из газетной заметки, стала настоящим хитом и символом советского кино и музыки 70-х годов.
1: Аудио сторис.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять

0: This morning, there is a new app on your phone that's been released to help out Aboriginal and Torres Strait Islander women during their pregnancies. The developers of the app hope it will transform maternity care right across the top end. Menzies Maternal Health Program and OBGYN herself, Kiana Brown, joins me now to run through this app. Hello to you, Kiana.
1: Good morning, Amelia. How are you?
0: Very well. And I can imagine that you, I mean, first of all, congratulations. You must be feeling pretty relieved now that your app has been launched.
1: Oh, yeah. We're so excited. And actually, it's not, I can't take all the congratulations. This is actually an app that's been co-designed with women from across the top end. So we launched it yesterday morning.
2: Маяк. Фестиваль добровидения в государственном Кремлевском дворце.
3: Верность традиции.
4: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
5: Если встали мы за правду,
3: яркость талантов.
5: И своих не предаем.
3: Международный фестиваль народной песни «Добровидение». Сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
6: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на Маяке.
7: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на Маяке.
8: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
7: 17:00.
8: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

Здравствуй, как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья без

рентгены, старые друзья, и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось, об этом мы

средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ним.

детства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними.

0: Аудиосторис.
1: Оползень – это природный процесс смещения массива Земли и горных пород вниз по склону под воздействием гравитации. Он может протекать медленно, либо стремительно, разрушая все на своем пути. Скорость движения варьируется от едва заметной до катастрофической, достигая 5 метров в секунду, а объем перемещаемых грунтов – сотен тысяч кубометров. Оползень состоит преимущественно из грунта и возникает из-за нарушения устойчивости почвенного слоя на склоне, в отличие от селя, который образуется в русле реки или оврага после интенсивных осадков или таяния ледников, имея водную основу с добавлением грязи, камней и древесных остатков. Оползень вызывает разрушение объектов путем сдвига, а сель затопляет местность, формируя каменно-грунтовые завалы.
0: Аудиосторис.

Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту, только 6+. Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Тутки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.

предсказать. Сколько лет тебя я знаю, нахожу и вновь теряю. Ах, как трудно тебе, грешницу, понять. Сколько лет тебя я знаю, нахожу и вновь теряю. Ах, как трудно тебе, грешницу, понять.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: «Маяк». В эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Что из этого?». В следующем часе проведем каникулы с пользой, будем решать занимательную математику. В 11 утра поговорим про историю праздника «День России». И в полдень в цикле «Речное путешествие. Волга от истока к устью» отправимся осматривать соленые озера, бескрайние степи, меловые горы и древние монастыри Волгоградской области. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
3: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На «Маяке». Жизнь прекрасна.
4: Мартин отобрал несколько коротких рассказов и прибавил к ним, после некоторого колебания, «Песни моря». В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город к своим любимым холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и когда они мчались по дороге, овиваемой морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко всем своим существом ощущал, что мир прекрасен и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды возле дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.
0: Джек Лондон, Мартин Иден.

0: Audio Stories.
1: Первым государством, которое ввело единый номер для обращения в экстренные службы, была Великобритания. В 1937 году вызвать помощь стало возможным по номеру 999. В Соединенных Штатах в 1968 году ввели службу спасения под номером 911, выбрав его за простоту набора, короткий и легко запоминающийся код. Европейский Союз принял решение о введении единого номера 112 в 1991 году по предложению Швеции. Этот номер удобен тем, что состоит из первых цифр дискового телефона, что облегчало его использование в стрессовых ситуациях или при недостаточной видимости. В России единый номер экстренных служб начал действовать сравнительно поздно, с 2008 года. Первоначально пилотные проекты запустили в Калужской и Курской областях, а повсеместное внедрение началось после принятия соответствующего закона в 2013 году. Число 112 выбрано по аналогичным критериям – простота и удобство быстрого набора.
0: Audio Stories.